0: Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки, суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
1: Святая Мадонна научит нас драться! Феминистка Магдалена пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин застал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!